0: бонзай. Руки на небу, холограмми на месту цепетам, цепетам.
1: Spider-Man flow, магия, бейцом, на роч, марципан.